Пока ту-ту-ту, эс дугу абиша ту-ту-ту. Кури ахмекин, тидя цен дугу табалак ту-ту-ту. Эс тусу бу-бу-ту, эс ухунду, эс этес ку-ку-ту. Дюшту, анги инсталла ту-ту-ту. Эс инту гунай икара ту-ту-ту. Икара ту, эхэ тэсэта сэхта билакату. Студио ан ит